Ну, привет, Гудай. Я самый Мишко, и не знаю Миш, самый есть Питти и Лочи Твитти. Ах, сын, малый Мишко, ради мать. Ах, сын, нормальный Мишко. Да, да, да. Ради мастера, да, это Лисей.